вас айса велико, я анда ин я гуд, я ястот бог кнут, я хлам лахсу, ан я эхо фан я вэрста, ан я ворда фан я грут, левел офтес фан я омдрай.